Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Мария помазала ноги Иисуса. «Иисус пришел! Иисус пришел!» Эта весть быстро разнеслась по Вифании. Друзья Иисуса очень обрадовались этой новости. Что же им сделать такое, чтобы продемонстрировать свою любовь к Нему? Симон, бывший прокаженный, решил устроить в своем доме ужин для Иисуса. Марфа принялась с рвением хлопотать, чтобы приготовить угощение. Она была очень благодарна Иисусу за воскрешение брата. И единственное, чем она могла выразить свою благодарность, это помочь в приготовлении ужина в честь Иисуса. Лазарь тоже ожидал прихода Иисуса с радостным нетерпением. Местные жители, услышав, что на ужине будет Лазарь, хотели собственными глазами увидеть человека, который был воскрешен из мертвых. Действительно ли он воскрес из мертвых? Как он выглядит после этого? И хотя эти люди не были приглашены, они пришли и, стоя поодаль, наблюдали за трапезой. Марии, второй сестре Лазаря, тоже не терпелось вновь увидеть Иисуса. Ее не могло удержать даже то, что на этот ужин не была приглашена ни одна женщина. Она решила во что бы то ни стало проявить свою любовь к учителю. Наконец Иисус и его ученики прибыли. Симон

Мария пробралась к месту, где возлежал Иисус, и, взяв сосуд с редкостным благовонием, возлила мира на голову и ноги Иисуса. Потом, встав на колени, она отерла его ноги своими волосами. И тотчас весь дом наполнился благоуханием ароматного мира. Присутствующие сразу поняли, что это очень дорогостоящее благовоние. Ученики Иисуса начали перешептываться: «К чему такая трата?» Иуда Искариот, который ведал общими расходами учеников, сказал: «Лучше было бы это благовоние продать, а деньги раздать бедным». Иисус знал, о чем переговаривались ученики, и сказал им: «Оставьте женщину в покое. Что вы смущаете ее? Она сделала для меня доброе дело, помазала и приготовила мое тело к погребению. Бедные всегда будут с вами, а меня скоро с вами не станет. Мария этим поступком выразила свою любовь ко мне. Истинно говорю вам, отныне там, где будет проповедано Евангелие, будет сказано в память о ней и о том, что она сделала для своего Господа». Иуде Искариоту пришлись не по душе слова Иисуса. Он слишком любил деньги, был тщеславен и собирался стать богатым вельможей в царстве, которое, как он надеялся, установит Иисус. После окончания ужина Иуда пошел в Иерусалим к первосвященникам и книжникам и сказал, что предаст им Иисуса. Враги Иисуса уже давно строили планы, как им схватить его. После воскрешения Лазаря они еще больше захотели избавиться от Иисуса, потому что к нему примкнули новые последователи.

В Иерусалиме царило возбуждение. Толпы людей выходили за городские ворота и направлялись к Елеонской горе. Многие из них пришли в Иерусалим на праздник Пасхи. Все ожидали встречи с Иисусом, о котором так много слышали. Иисус и его ученики приблизились к Иерусалиму. И тогда Иисус сказал двоим из них: «Пойдите в ближайшее селение, и там вы увидите на привязи молодого еще не объезженного осла. Отвяжите его и приведите ко мне. Если спросят вас, что вы делаете, скажите, он понадобился Господу». Двое учеников пошли в селение и, увидев молодого необъезженного осла, стали отвязывать его. Хозяева спросили: «Зачем вы отвязываете осла?» Но, услышав, что он понадобился Иисусу, не стали протестовать. Апостолы привели осла и, накинув ему на спину свои одежды, усадили на него учителя. Ликующая толпа приветствовала Иисуса. Одни расстилали свои одежды на дороге, по которой он ехал, другие махали пальмовыми ветвями. Раздавались радостные возгласы: «Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев! Мир на небесах и слава в вышних!» Так в окружении ликующих и прославляющих его людей Иисус въезжал в Иерусалим. В толпе были фарисеи, пришедшие уличить Иисуса в чем-нибудь противозаконном. Возмутившись, что народ приветствует Иисуса как Мессию, они сказали ему: «Прикажи, чтобы люди перестали кричать!» Иисус ответил: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Вступив в город, Иисус направился к храму. «Осанна сыну Давидову!» — восклицал народ. Высыпавшие на улицу городские жители удивленно спрашивали: «Кто это?» В толпе отвечали: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»

0: Дом был небольшой, очень старый, с низкой крышей, и стоял он в стороне от дороги. Можно было подумать, что он заброшенный, если бы не тонкая струйка дыма, подымавшаяся из трубы. Если толкнуть скрипучую дверь, то можно увидеть старую, морщинистую, седую старуху, сидящую возле печки. Она машинально ворошила едва горящие дрова или бессмысленным взглядом смотрела за окно. Соседи звали ее тетя Руфь. Мало что было о ней известно, разве только то, что она была очень странная старуха, своего рода отшельница. Жила она одна, в заброшенном старом доме. Дом с небольшой, прилегающей к нему фермой, достался ей по наследству от родителей. Но с тех пор уже прошло 30 лет. Поначалу соседям было любопытно посмотреть на нового жильца. Они обнаружили, что высокая худощавая женщина, тогда ей было около 34 лет, очень стеснительная и не любит сплетничать. Кто-то утверждал, что она очень гордая, а другие подозревали, что в жизни ее постигли какие-то разочарования. Никому из них не удалось узнать ее историю, и постепенно у всех пропал интерес к старому заброшенному дому и к его жительнице. Проходили годы и вносили свои перемены. Стены дома почернели от дыма, окна стали грязными, пол провалился. В комнате ничего не было приятного или веселого, точно так же, как и на лице тети Руфи. Люди, оставленные в пренебрежении, со временем становятся сморщенными и скрюченными. Такой стала и она. Закрывшись от всех людей, она стала грубой и черствой. Никто не разделял ее радости или горя, если они у нее и бывали, и никто, конечно же, о ней не заботился. Каждый день был похож на предыдущий, в который она занималась одним и тем же. Это были небольшие обязанности по дому, пришивание латок или плетение соломы. Иногда она ходила в деревню, в магазин, чтобы купить самое необходимое. Группы веселых девушек, уютные дома, которые она видела через окна, и шумное движение жизни были еще более разительным контрастом с ее совершенно одинокой участью. Она скорее спешила домой, к своему безмолвному очагу, где, по крайней мере, кошки были рады ее присутствию. Старая ворона знала ее шаги и наклоняла голову в ожидании нескольких зерен кукурузы, которыми та угощала ее. Куры весело кудахтали и даже не уходили с дорожки, когда ее юбка касалась их блестящих перьев. Забота об этих существах была для нее своеобразной компанией. Во время морозов по утрам тетя Руфь наблюдала, с какой жадностью они едят. Ее собственный завтрак часто оставался нетронутым, а ноги и руки немели от холода. Хотя никто не разделял ее одиночество, иногда среди этих темных стен все же звучал веселый детский голосок и смех. Это была Бесси. В один июньский день по дороге в школу неожиданный ливень загнал девочку в этот дом в поисках укрытия. С тех самых пор маленькая девочка со светлыми волосами и ясными глазками заходила в этот заброшенный дом, чтобы поболтать с тетей Руфь. Когда слышались ее легкие шаги и поворачивалась ручка двери, в тусклых глазах старушки вспыхивали искорки, и на тонких губах появлялась улыбка. Ребенок нашел дорожку к этому одинокому сердцу. У детей это легко получается.
1: «Что заставляет тебя ходить к этой старой отшельнице?» — однажды спросила ее одноклассница. «Бриджит говорит, что эта старая корга должна быть ведьма».
2: «Ведьма она или нет, она мне нравится».
0: Бесси подбросила свою шляпку и бросилась за белкой, перебегавшей дорогу. Бесси продолжала свои посещения, и иногда они целый час сидели вместе. Тетя Руфь показывала ей свои старые безделушки, реликвии прошлых лет и рассказывала их историю. Бесси, широко раскрыв глаза, с восхищением слушала. В это утро, в которое мы начали свое повествование, она сидела у тусклого камина и глядела через грязное окно. В этот раз Бесси отсутствовала дольше обычного. Небо было серым, в трубе свистел ветер и хлопал оконными ставнями. Неожиданно тетя Руфь вздрогнула и глянула за окно. Она увидела приближающуюся фигурку в голубом платьишке с капюшоном и тут же повернулась, чтобы почистить решетку камина и ярче разжечь огонь.
2: «Доброе утро, тетя Руфь! Я уже так давно не заходила к вам!»
1: «Да, для такой одинокой старушки, как я, кажется, очень давно. Но я знаю, что здесь не место для маленькой счастливой девочки».
2: «Ох, дорогая тетя Руфь, не говорите так! Мне очень нравится к вам приходить. Но дядя Джек сильно заболел и послал за мамой и папой, так что я с ними тоже ездила. Это так далеко, что мне казалось, что мы никогда туда не доедем. А еще... Ах, тетя Руфь, я же вам еще не сказала!»
0: Маленькое личико стало серьезным.
1: «Что еще, дитя?»
0: — спросила старушка, поднимая с пола кусочки мусора. Почему-то она всегда старалась навести порядок, когда приходила Бесси. Руки как-то сами непроизвольно это делали. Для нее самой комната была нормальной, но для ребенка ей хотелось, чтобы было чище. Руфь не понимала, что была призвана к лучшей жизни. В ее сердце пробуждалась любовь к свету и красоте.
2: «Ну, я лучше вам скажу. Мы переезжаем. Знаете, мне кажется, очень плохо оставлять всех девочек, когда я только подружилась с ними. И вас тоже, тетя Руфь. Я нисколечко не хочу уезжать».
0: По щекам девочки побежали слезы.
2: «Переезжаете? Моя маленькая девочка уезжает?» — серьезно повторила тетя Руфь. «Да, и мама сказала, что мы не возьмем с собой Чипа, потому что с ним много возни. Я отдала бедную маленькую птичку Алле».
0: У нее снова побежали слезы.
2: «Моих маленьких котят я отдала Эми, а для моей бедной Розы я еще не нашла места. Посмотрите», — сказала Бесси, подходя к столу и разворачивая горшок с цветком. «Какой он красивый! Может быть, вы оставите его у себя, чтобы вспоминать меня? Вы будете о нем всегда заботиться. Правда, тетя Руфь?»
0: Маленький цветочек, казалось, улыбался старушке.
1: «Да, да, дитя, я позабочусь о Розе, она не погибнет».
0: Казалось, что маленькое растение увлекло ее мысли, и она стала разговаривать сама с собой. Затем, вспомнив, что она не одна, старушка сказала:
1: «Значит, ты уезжаешь. Скоро ты забудешь о бедной тете Руфи, у тебя будет много друзей. Ну что ж, это естественно».
2: «Но я не забуду!» — воскликнула девочка, обнимая ее. «Когда-нибудь я приеду, чтобы посетить вас!»
0: Они еще долго разговаривали, но, наконец, поцеловав на прощание тетю Руфь, Бесси помахала рукой своей Розе и исчезла, как солнечный лучик. Казалось, что тени вернулись к обитательнице старого дома. Когда взгляд ее упал на цветок, она стала расчищать место, чтобы поставить его в самом теплом месте. Работая, она размышляла:
1: «Точно такие розы я носила в старую каменную церковь в Лондоне, когда была не больше Бесси. Кажется, это было только вчера. Ах, но прошло так много времени. Может быть, если я смогу это снова делать, то мне не будет так темно и одиноко. Я думаю, что поставлю этот цветок на южное окошко. Тогда, если девочка когда-нибудь снова придет, то увидит его от самых ворот».
0: Придвинув небольшую сосновую тумбочку, она осторожно поставила на нее растение. Взглянув на окно, она воскликнула:
3: «Ужас какой! Оно никогда не выглядело раньше таким грязным!»
0: Руфь словно ожила. Она стала мыть, полоскать и вытирать стекло. Когда закончила, то ей показалось, что на фоне чистого стекла занавеска выглядела ужасно старой. Она быстро сняла ее и, вытащив из ящика другую, повесила на ее место. На следующее утро, когда она в полном одиночестве готовила свой завтрак, то поставила стул так, чтобы видеть окно и цветок. Светило солнце, и лучи его, проникая через чистое стекло, освещали противоположную стену и паутину. В этот день старушка обмела всю паутину, вымыла другие окна и пол. Много лет этот старый дом не был таким чистым и уютным. К концу недели она снова отправилась в деревню. Только на этот раз вместо старого выцветшего платья она надела новое. Каким-то образом веселые группы девушек и любопытные взгляды ее больше не раздражали. Она приятно поздоровалась с соседями, с которыми уже годы не разговаривала. Ее охватило странное чувство, которое говорило, что она одна из большой человеческой семьи. Ледяная гора затворничества стала потихоньку таять. Сделав покупки, она решила вернуться домой другой дорогой. Эта дорога проходила мимо церкви. Несмотря на то, что было еще рано, в церкви горел свет. Там собрались несколько искренне верующих, которые всегда встречались, чтобы помолиться до начала служения. Они пели, и Руфь остановилась. Чистый, сильный голос пел: «Услышь мольбу и вздох души моей». Старушка стояла как зачарованная, не смея пошевелиться, пока пение не закончилось. Мимо нее прошла группа людей. Она медленно повернулась и пошла домой, разговаривая сама с собой. «О, Руфь, где ты? Я тоже это пела. В этой самой старой церкви, куда носила розы. Только это было много лет назад. Я тогда молилась. Интересно, услышит ли меня Бог теперь?» Эту ночь, как и много последующих, спать она не могла. Слова гимна звучали в ее ушах, принося на память старые картины и ассоциации. Так было, пока ее душа наконец не раскрылась. Во мраке она на ощупь искала старые тропы, а Дух Святой все время направлял обратно, к свету. Невозможно проследить весь путь, по которому она шла. Постепенно ночь рассеялась, и в ее душе снова засияло солнце правды и мира. Она пошла в церковь, где гимн остановил ее по пути домой, и слушала слова жизни. Жизнь ее стала благословением, потому что сердце ее теперь было раскрыто и очищено. Больные и нуждающиеся радовались ее приходу, а дети бежали ей навстречу. Приезжала ли когда-нибудь Бесси? Да. Когда июнь снова вернулся на землю, у калитки однажды появилась девочка. Ее голубые глаза в недоумении смотрели вокруг. «Это не то место. Тетя Руфь, наверное, переехала», — думала она. И неудивительно. Дом был аккуратно выкрашен, забор отремонтирован, а вдоль дорожки цвели разнообразные цветы. Бесси заметила аккуратно одетую старушку, подвязывавшую виноград.
4: «Не могли бы вы сказать, куда переехала тетя Руфь, которая...»
0: Бесси остановилась и бросилась в объятия старушки, потому что это и была тетя Руфь.
4: «Здесь так красиво! Что произошло?» —
0: воскликнула в восторге девочка. Тетя Руфь мило улыбнулась и взяла Бесси за руку, повела ее в аккуратную чистую комнату. Они подошли к южному окну, где цвела красивая ароматная роза. При виде розы Бесси запрыгала от радости. Тетя Руфь с нежностью усадила девочку рядом с собой и рассказала ей, как все произошло. О том, как маленький цветочек напомнил ее сердцу ее детство. О гимне, который не давал ей спать, и о Боге, который с нежностью направлял ее неверные шаги на правильный, прекрасный путь мира и радости.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4 часа 30 минут.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В двух оставшихся передачах мы с вами будем говорить о последней, пятой главе этого произведения. В этой последней главе послания пойдет речь о делах и поступках христианина в виду грядущего возвращения Иисуса Христа. Если вы помните, изучая первую главу послания, мы говорили об отношении христиан к возвращению Господа. И если отношение человека к чему-то не побуждает этого человека к конкретным действиям, то значит, что-то в корне не так. Пришествие Христа — это наше блаженное упование, которое ведет христиан к конкретным действиям. Эту главу, полную заповедей и увещеваний, Павел начинает с призыва к верующим бодрствовать и трезвиться. Верующие во Христа должны бодрствовать и быть наготове ввиду грядущего пришествия Спасителя. Дело в том, что верующие не должны войти в этот страшный период тьмы, именуемый временем великой скорби, которая является началом так называемого Дня Господня. Как и любой день, этот День Господень начинается с ночной тьмы, потому что таков порядок вещей, установленный в нашем мире самим Богом. День всегда наступает после ночи. И начало этому Бог положил еще при сотворении мира. Мы читаем об этом в самом начале книги Бытия, что был вечер, и было утро, день один. Так уж устроил Бог, что за ночной тьмой обязательно наступает светлый день. Именно таким образом мрак и ужас великой скорби будет предварять славное тысячелетнее правление Христа, когда солнце праведности взойдет над этим миром и озарит его живительным теплом. И об этом самом Дне Господнем апостол Павел начинает разговор в пятой главе этого послания. Прочтем первый стих. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». Времена и сроки — это нечто совершенно не относящееся к церкви. Рассуждать о временах и сроках понадобится людям этого мира, как Израилю, так и язычникам, то есть всем тем, кому суждено вступить в этот день гнева Господа. Но церковь призвана смотреть на личность Христа, а не следить за временами и сроками. Слово «времена» по-гречески звучит как «хронос». От этого греческого слова происходит наше слово «хронология». И все эти времена и сроки, то есть всевозможные хронологии, не предназначены для церкви. Прочтем второй стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Фразу «придет, как тать ночью», то есть как грабитель в ночи, нельзя использовать в отношении прихода Господа за Его церковью. Церковь бодрствует и ждет прихода Спасителя, а потому Его появление не станет для церкви неожиданностью. Грабитель — это всегда нежданный гость. Найдется ли человек, который ждет прихода вора, а, уходя из дома, оставляет для него на двери записку? «Дорогой грабитель, мы оставили дверь открытой специально для вас, а все наши ценности лежат в верхнем ящике стола в гостиной». Я не могу себе представить, чтобы кто-то оставил подобную записку. Как правило, прежде чем выйти из своего дома, человек тщательно проверяет все, чтобы удостовериться, что все ценные вещи как следует заперты. Любой нормальный человек хочет уберечься от вора, а уж тем более не ждет его. Но церковь ждет своего Господа. Поэтому для церкви приход Христа вовсе не будет похож на нежданный приход грабителя. Его люди ждут его появления. Однако для людей этого мира возвращение Господа Иисуса будет как приход грабителя, внезапным и неожиданным. Прочтем третий стих. «Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве,
и не избегнут». Вы обратили внимание на то, что в этом стихе Павел перестает пользоваться местоимением «мы», употребляя местоимение «они». В первых стихах Павел обращается к братьям, говоря, что ему нет нужды писать им о временах и сроках, поскольку все эти события не имеют к ним никакого отношения. Верующих к тому моменту на земле уже не будет. Но здесь, в третьем стихе, апостол использует другое местоимение «они». Когда они будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Я вновь повторю, что День Господень — это период времени, который начинается с началом великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа на этой земле. Есть много отрывков Писания, которые рассказывают нам об этом времени. Например, в книге пророка Исаии в 12 и 13 главах мы можем прочесть, как Бог обрушивает свой суд на правителей и простых людей этого мира, сокрушая военные и экономические силы, все великое и низменное, все религиозное и безбожное. Например, в 9 и 10 стихах 13 главы книги Исаии мы узнаем о начале этого дня Божьего гнева. «Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». То же самое мы находим и в пророчествах Иаиля. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от Всемогущего придет он», пишет пророк в 15 стихе первой главы своей книги. А во второй день пророк продолжает описывать этот день как день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Такую картину Дня Господнего рисует нам Ветхий Завет. «День Господень» — это период, который начинается с великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа. Все это было подробно описано в Ветхом Завете, однако событие, представленное нам в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам, то есть пришествие Христа, когда Он заберет церковь из этого мира, даже не упоминается в Ветхом Завете. Конечно, идея восхищения присутствует в ветхозаветных книгах, но только в виде образов. В качестве примера можно привести восхищение Еноха или пророка Илии, и тот, и другой были взяты из этого мира Господу живыми. Однако нигде в Ветхом Завете не говорится прямо, что Господь Иисус собирается взять из этого мира целую группу людей, чтобы они пребывали с Ним. Эта чудесная и славная истина впервые была явлена во время последней вечери Господа Иисуса с Его учениками. Господь сказал им: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Так читаем мы в начале 14 главы Евангелия от Иоанна. Насколько я знаю, это самое первое упоминание данной истины в Библии. А Павел уже раскрывает и развивает это учение в 4 главе своего первого послания к Фессалоникийцам, которую мы изучали в наших прошлых лекциях. Однако в 5 главе своего послания апостол заводит разговор о том, что было хорошо известно и в Ветхом Завете. Как я уже сказал, день Господень наступит для этого мира внезапно, а начнется он с тьмы, периода великой скорби, после чего сам Христос лично придет на эту землю. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба,
— пишет Павел. «Все это станет большим сюрпризом для нашего мира. Люди мира вовсе не ожидают ничего подобного. Я уверен, что те ложь и обольщения, о которых мы будем говорить, изучая вторую главу второго послания к Фессалоникийцам, это как раз обещание мира и безопасности. Господь Иисус предостерегал относительно всего этого, говоря: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», и говорил он это неоднократно. Этот мир ожидает, что однажды наступит великая эра счастья и процветания. Но на самом деле весь мир будет ввергнут в великую скорбь, в ходе которой разразится величайшая война, которую только знало человечество. И все это обрушится на людей внезапно, как тать ночью. Однако в 4 и 5 стихах Павел дает нам слова утешения. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». Восхищение церкви приведет к двум следствиям. Во-первых, оно знаменует завершение дня благодати, в котором мы с вами живем сегодня. Восхищение христиан положит конец Божьим призывам к людям этого мира, когда Господь призывает их прийти к Нему, в Его славу. Именно это Бог делает сегодня. Однако восхищение положит конец всему этому, ибо оно станет началом Дня Господнего. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать», — говорит Павел. Почему этот день не застанет верующих братьев врасплох? Во-первых, потому что их там уже не будет. Изучая 4 главу этого послания, мы узнали, что однажды сам Господь сойдет с неба при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей и заберет свою церковь из этого мира. А заберет он их, потому что все они сыны света. Иными словами, мы с вами не предназначены для этого страшного периода, который грядет в будущем. Мы с вами принадлежим к периоду благодати, в которой живем сегодня. Друзья мои, если мы не поймем все эти подробности, которые доносит до нас Священное Писание, мы безнадежно запутаемся, как некоторые современные богословы, преподающие в различных богословских семинариях. Я знаю нескольких таких богословов. Один профессор как-то признался мне, что он давно махнул рукой на изучение пророчеств и не желает даже касаться этой сферы. «Почему?» — спросите вы. «Да потому что он не желает сесть и заняться терпеливым изучением всего Священного Писания. Когда наступит День Господень, мы с вами уже будем с Господом». Мы не должны пребывать во тьме. Этот день не застанет нас врасплох, как тать ночью. Его приход за нами не будет для нас чем-то неожиданным, как приход грабителя. Церковь ожидает этого блаженного упования и славного явления нашего великого Бога и Спасителя. И в свете всего этого Павел дает свои увещевания всем верующим. Прочтем 6 стих. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Дело в том, что восхищение церкви, наше блаженное упование, может произойти в любое время. И зная это, мы, христиане, не вправе пребывать в состоянии спячки. Именно об этом Павел говорит здесь. Ввиду того, что Господь Иисус собирается забрать свою церковь из этого мира, до наступления страшного периода скорби не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Слово «трезвиться» имеет несколько значений. Во-первых, оно может означать трезвость в смысле воздержания от одурманивающих веществ. Но кроме опьянения, вызываемого алкоголем или наркотиками, есть и другие виды опьянения. Многие люди опьянены властью или жаждой денег, кто-то одурманен удовольствиями этого мира.
Но дети Бога должны трезвиться и бодрствовать. Почему? Из-за этих великих событий, которые должны будут произойти в будущем. Я верю, друзья мои, что сегодня мы совсем близко подошли к моменту возвращения нашего Господа. Я не могу утверждать, что знаю это наверняка, но я думаю, что это так. И я знаю, что могу сказать вместе с апостолом Павлом, что ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали, как мы читаем в 11 стихе 13 главы послания к римлянам. А Павел продолжает в 7 и 8 стихах. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». И здесь вновь Павел упоминает это слово «трезвиться». Давайте осознаем, друзья мои, что на нас возложена обязанность, которую мы должны исполнять. Мы должны облечься в броню веры и любви, а также в шлем надежды спасения. Здесь Павел говорит о нас как о воинах, призывая нас облечься в особые доспехи воина. Броня веры и любви должна закрывать сердце, самую важную для жизни часть тела. А наш шлем — это наша надежда спасения. Раньше было не принято ходить с непокрытой головой, поэтому и мужчины, и женщины носили шляпы. Сегодня мода изменилась, однако было бы здорово, если бы это стало незыблемой нормой, когда каждый христианин носит на голове этот самый шлем надежды спасения. В этих стихах мы опять встречаем веру, любовь и надежду. Вот уже третий раз, как эти ключевые понятия появляются в данном послании. Раньше это были труд любви, дело веры и терпение упования. Под верой подразумевается спасительная вера, а спасительная вера обязательно производит дела. Жан Кальвин говорил: «Спасает одна только вера». Но спасительная вера не будет одна. И эта вера взирает на наше прошлое, на то время, когда мы приняли Господа Иисуса Христа. Но если вера связана с прошлым, то любовь предназначена для настоящего. Она предназначена для взаимоотношений, которые верующие должны иметь с теми, кто окружает их. И, наконец, надежда спасения — это наше блаженное упование на будущее. Мы с вами ждем вовсе не периода великой скорби. Я не могу представить себе, чтобы кто-то ожидал всех этих ужасных событий. Мы с вами ожидаем блаженного упования, которое есть осуществление нашего спасения. Апостол Иоанн писал в 3 главе своего первого послания: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Бог еще не закончил свою работу со мной, поэтому не будьте слишком нетерпеливы и требовательны ко мне. Одна знакомая женщина как-то сказала, что большинство христиан должны были бы прикрепить на грудь значки с такой надписью: «Перед вами не самый лучший пример того, чего может достичь Божья благодать». Я знаю, что подобная надпись была бы вполне уместна и в моем случае. Бог еще не завершил во мне свое дело. Поэтому, друзья мои, будьте снисходительны ко мне. А я, в свою очередь, тоже буду снисходителен к вам, потому что знаю, что и с вами Бог еще не закончил свою работу. Сегодня мы имеем надежду спасения, которая состоит в том, что Он доведет до конца все, что начал в нас. Павел пишет в начале своего послания к филиппийцам: «Уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Далее прочтем 9 и 10 стихи.
потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Бог определил нас не на гнев. Это должно быть ясно даже для тех, кто не верит в наступление периода тысячелетнего царства. Есть богословы, которых называют амиллионисты, и которые не признают концепции тысячелетнего правления Христа. Но даже для этих богословов должно быть ясно, что Бог не предназначил нас для своего гнева, то есть для великой скорби. Это будет время суда, но Церковь избегнет этого периода, потому что Христос понес наше осуждение вместо нас. Как-то один человек задал мне такой вопрос. «Неужели вы думаете, что заслужили, чтобы Бог забрал вас в день восхищения?» И я ответил ему. «Нет, я не заслуживаю даже того, чтобы Он спас меня. Но Бог спас меня по Своей благодати, а когда Он придет, чтобы забрать Свою Церковь из этого мира, я буду взят вместе с самыми настоящими святыми». И все это благодаря Божьей благодати. Итак, Господь предназначил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Бог не предназначил нас для гнева великой скорби, но для спасения через Иисуса. И независимо от того, умрем мы до наступления этого события, или же доживем до дня Его прихода, мы будем жить вместе с Ним. Большая часть церкви уже прошла через врата смерти, и однажды, в день восхищения, длинная процессия христиан отправится навстречу Ему. Полагаю, что эту процессию будет возглавлять Стефан, и апостолы, далее будут следовать христианские мученики, а также все люди, которые встретили смерть в течение последних 20 веков, будучи верующими в Иисуса. А в самом конце процессии будут идти все верующие, которые окажутся живы при Его восхищении. И если мы с вами окажемся живы к тому моменту, мы будем завершать эту процессию. Но в любом случае, слава Богу за то, что мы будем там по Его благодати. Этой благодарностью я хочу завершить нашу лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.